рыбачи, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачи, родимая наша земля. Корабль наш упрямо качал.

0: Audio Stories.
1: Операционная система Android, разработанная компанией Google, одна из самых популярных мобильных платформ в мире. Android была создана компанией Android Incorporated, которую в 2003 году основал Энди Рубин. Сначала система разрабатывалась для цифровых камер, но вскоре ее потенциал был переосмыслен для конкуренции с Windows Mobile. В 2005 году Google приобрела Android Incorporated за 50 миллионов долларов, и Рубин возглавил новую команду. В 2007 году Apple выпустила iPhone, а в 2008 Google представила первое устройство на базе Android T-Mobile G1. Открытый исходный код и возможность кастомизации сделали систему Android популярной среди производителей. Слово Android существует с 1728 года и означает «человекоподобный механизм». Audio Stories.

0: Прогноз погоды.
1: По данным портала Яндекс, 31 мая в столичном регионе прогнозируется пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +15 и будет почти безветренно.